наши, а жучихня, то встанемы, отшепемы, клапы наши, ручки наши, жеби сляду не зустал. От початку збудуємо міста наше, доми наше, спринти наше, ламби наше, жеби вятр мяв чим колисать.